0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз

101.6 FM. Алиса Плюс.

уже давным-давно все сказали вы друг другу, но уже давным-давно

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

0: тебя. Может, все это зря.
1: Да, мы знакомы давно, да, мы с тобой друзья. Часто встречались, часто общались,

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
8: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
7: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
8: 29 50 40 89.
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
10: Оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною радует.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из трех ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: точное время 8 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это всегда про отдых на природе, прогулки, поездки на дачи и лесные тропинки. Но вместе с сезоном пикников и походов все чаще появляются новости о неожиданных встречах с дикими животными, и самый впечатляющий из них – медведь. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов Управления по охране природы Латвии о том, как же правильно вести себя при встрече с медведем. В большинстве случаев медведь оказывается рядом с людьми вовсе не потому, что хочет напасть. Чаще всего он просто проходит через незнакомую территорию или ищет еду. Поэтому главное правило – не приближаться к животному и не пытаться снять эксклюзивное видео для социальных сетей. Необходимо сохранять спокойствие и держаться на безопасном расстоянии. Нельзя бежать за медведем пешком или преследовать его на автомобиле. Не стоит сигналить, кричать или пытаться напугать животное. Нельзя спускать на него собак. Важно не перекрывать ему путь к отступлению. И о появлении медведя следует сообщать в самоуправление или ответственным службам. Специалисты также отмечают, что зачастую опасность представляет не сам медведь, а поведение людей вокруг него. Испуганное и загнанное животное может начать защищаться. Также владельцам частных домов напоминают не оставлять в свободном доступе пищевые отходы, корм для домашних животных и открытые мусорные контейнеры. Именно еда чаще всего привлекает диких зверей ближе к людям. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и своих близких.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 13 июня, день в Даугавпилсе будет пасмурным, а в качестве осадков время от времени будет идти дождь. Ветер умеренный, северо-западный, скорость до 5 метров в секунду, максимальная температура воздуха прогреется до плюс 17 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
0: Комплименты Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
6: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

белом небе нашей спальни. Ангел пойман зеркалами, перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами,

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из 3 ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Алиса Плюс» начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и в ближайшие полчаса мы с вами поговорим на очень важную тему. Сегодня мы обсудим то, что практически касается каждого. Это телефонное мошенничество, безопасность персональных данных, надежность информации, критическое мышление, а также влияние искусственного интеллекта на нашу повседневную жизнь. И в студии у нас сегодня специалист по защите данных Даугавпилсского самоуправления Яринис Рудко. Яринис, здравствуйте.
3: Сергей, добрый день, уважаемые радиослушатели.
2: Телефон прямого эфира 654-2500. Я предлагаю нашим радиослушателям внимательно слушать то, о чем мы будем говорить. И в случае, если у вас будут какие-то вопросы или комментарии, милости прошу, звонить к нам в эфир 654-2500. Янис, расскажите, что входит в ваши обязанности и почему ваша работа важна для общества?
3: Если в нескольких словах, то основная обязанность следить за тем, как самоуправление обрабатывает персональные данные жителей, работников и партнеров, и помогать, консультировать коллегам, чтобы они это делали правильно. В новых каких-то случаях подсказать, что и как можно сделать лучше, правильнее, потому что сфера весьма такая обширная, и не всегда это сразу можно понять, что хорошо, а что нехорошо. Нормативная база тоже меняется, и, соответственно, моя задача — помогать коллегам, если так вкратце.
2: Иногда людям кажется, что кибербезопасность — это тема исключительно специалистов. Почему это на самом деле относится ко всем?
3: Очень просто. Мы живем в таком времени, в такой эпохе времени, что очень много пользуемся разными киберустройствами, начиная от телефона, который уже давно не такой обыденный телефон, который был когда-то лет 30 назад, с циферблатом, и когда его использовали только для звонков. Теперь телефон — это, в принципе, небольшой компьютер, который мы носим с собой. Он имеет множество разных датчиков, собирает о нас информацию. Очень оперативно можем эту информацию обрабатывать и пересылать дальше. Это голос, это изображение, это видео, а также местонахождение, также вся наша переписка, имейлы, СМС, разные чаты, скажем, WhatsApp, Telegram и другие. Это все содержит очень много персональных данных, и это связано с нашей кибербезопасностью, как наши данные могут куда-то утечь. Ведь то, что, скажем, подключено к интернету, а телефон в основном подключен к интернету, если люди пользуются социальными сетями онлайн, мессенджерами WhatsApp, Telegram, это тоже интернет. Соответственно, наш телефон 24/7 в режиме находится подключен к интернету. Надо думать о безопасности не только, что я там позвонил, кому что сказал, но и все ли в порядке у нас с этими программами внутри телефона, делаем ли мы обновления, ставим ли мы какие-то защиты, в том числе и фаерволы, это, скажем, которые защищают от внешних каких-то вредителей. Это поэтому очень касается всех. Это такая эпоха просто дигитальная, цифровая.
2: Специалист по защите данных Даугавпилсского самоуправления Янис Рудко в нашей студии. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться по ходу беседы. Мы же про телефонных мошенников, если можно. Тема, о которой мы слышим все чаще и чаще. Как обычно такие случаи происходят? То есть что в руках оказывается у мошенников, что они могут лишить людей денег?
3: Во-первых, в руках мошенников, наверное, оказываются телефонные номера каким-то образом. Конечно, можно предположить, что номера они могут и где-то сгенерировать каким-то образом. То есть
2: случайный набор цифр.
3: Случайный набор цифр, да. Но тех людей, которые более-менее участвуют в публичной жизни, то есть работники разных учреждений, коммерсанты, самоуправления, государственные структуры, их телефоны зачастую бывают опубликованы на домашних сайтах, то есть их найти не составляет труда. технологии помогают очень быстро и легко собрать, даже без участия человека, сразу телефоны, допустим, с целого сегмента. Со всей Латвии можно собрать, там, может быть, за полчаса все телефоны, которые публично доступны. Ну и, конечно, существует черный рынок, где разные номера и базы данных покупаются и продаются. Соответственно, первое дело, они добывают номера, потом вступают в игру профессионалы-психологи, которые составляют скрипты для тех людей, которые звонят. То есть они придумывают разные роли. Пожарник, там, скажем, служитель банка, какой-нибудь работник там, самоуправления, государственной структуры. И, соответственно, под эти роли пишут сценарии разговора. Сценарии основываются на страхах и боязнях человеческой психики. То есть страх что-то потерять, страх за безопасность какую-то, за угрозу какую-то, которая появилась, и желание это как-то решить. Ну, обычные что? Пугают, что на банковском счету происходят какие-то действия. Кто-то сделал платеж большой, нестандартный, кто-то там деньги уводит, сразу пугают этим. Либо, скажем, родственник попал в какую-то беду, срочно нужны деньги, там авария, надо деньги срочно передать. Ну, то есть такие пугалки. Это действует в основном на два таких, можно сказать, которые, ну, проще всего распознать. Это страх, пугание, то есть человек каким-то плохими обстоятельствами, что-то потерять, что-то не успеть, где-то опоздать, и срочность. То есть вот надо именно сейчас, надо быстро, давайте действуем быстро, потому что времени нету. Это два таких лейтмотива, которые надо сразу контролировать, чтобы не попасться в эти сети. Если вас торопят, пугают чем-то, одумайтесь. Ну, конечно, уже очень много сказано о том, что государственные структуры, учреждения обычно не звонят, банки не звонят клиентам по телефону, чтобы там решать такие вопросы. Самоуправление, конечно, в некоторых случаях, ну, скажем, социальная служба, сиротский суд, когда работает с клиентами, они выходят на контакт с клиентами, то есть этого не избежать. Но там уже как-то немножко другие обстоятельства, и, возможно, клиент уже знает того, кто звонит. Но если человеку звонит незнакомое лицо и представляется как представитель, там, работник банка, полиции, ну, не факт, что это он. То есть надо включать здравый смысл. Ну, можно положить трубку, в конце концов, и перезвонить в банк, в полицию, сказать, мне звонили с такого-то номера. Это ваши работники звонят по такому вопросу? Это, по крайней мере, если даже звонил реальный служащий из государственной институции какой-то, да, то это, ну, ничего плохого не станет. Ни с институцией, ни с человеком, которому звонят. Просто переубедитесь лишний раз, что, окей, если это был действительно служащий, который звонил по делу, ну, тогда разговор состоится, и все уладится. А если это был мошенник, то вы просто отсечете.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-25-300, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей делиться информацией вот о кибербезопасности. Если, может быть, у вас был какой-то опыт, тоже будет очень правильно, если мы поделимся и поможем другим нашим радиослушателям не попасть в подобную ситуацию. Что особенно важно людям понимать о своих персональных данных? Вот мы уже говорили, телефон, номер телефона и имя, это уже является персональным? Что вообще будет являться конечными персональными данными?
3: Персональными данными можно считать любую информацию, которая помогает идентифицировать живого человека. Умерший человек, это уже не персональные данные, то есть там можно имя, фамилию разглашать, это не секрет и не персональные данные. Но касательно живого человека, любые данные, это не только, как вы сказали, имя там, и телефонный номер, это такие более, ну, более известные, это имя, фамилия, персональный код, адреса, телефонные номера, имейлы, банковские счета. Но кроме этого могут быть также разные сведения, даже прямо не идентифицирующие, но по которым косвенно можно определить. Но если, скажем, в Латвии сказать «маэстро», да, то, как бы, наверное, большинство
2: позвонят Паулсу.
3: Ну, будут иметь в виду, что это Раймонд Паулс, да. Поэтому, ну, это как бы не имя и не фамилия, но это вот, то есть, параметр, который определяет, о ком мы говорим. Также в любых других ситуациях. И это контекстно. То есть в одной ситуации определенная информация может служить персональными данными, в другой она и не является. Поэтому это такая не очень простая сфера, и необходимы специалисты по защите данных, которые помогают работникам разобраться в этом.
2: Ну вот и все говорят, защита персональных данных, но в то же время в новостях появляется информация, что те или иные персональные данные утекли, продали. Как это вообще можно защитить от человеческого фактора? То есть в вашем ведении есть персональные данные, которые вам приходится защищать? Других людей,
3: я имею в виду. Да, я думаю, ну, скажем, мы как самоуправление защищаем персональные данные, во-первых, своих работников, потому что это первые, которые к нам приходят, начиная с претендентов, потом, когда оформляются трудовые договора, рабочие отношения начинаются, и до ситуации, когда они прекращаются, это персональные данные, мы их обрабатываем в соответствии с требованиями норм и правил. Это наши клиенты, которым мы предоставляем какие-то услуги. Это, во-первых, жители города Даугавпилс. Это также бывают клиенты, которые, может быть, находятся где-то вне нашей административной территории. Ну и наши партнеры.

0: требует чего-то от самоуправления, чтобы мы были защищены, чтобы наши данные никуда не утекли? И хватает ли самоуправлению ресурсов, чтобы все это администрировать?
1: Ну, закон сам по себе, он предписывает, как это надо обрабатывать, как надо защищать, какие меры надо предпринимать, что нужно делать для того, чтобы обеспечить безопасность. Но, естественно, сам закон не защитит, это не щит и меч. Самоуправление тем, что старается и пытается всеми доступными средствами обеспечить то, что требует закон, выполнить эти требования, и обеспечивает эту защиту. Ну, если технически, если, скажем, можно разделить на несколько таких этапов, это организационные мероприятия разные, то есть обучение сотрудников, разъяснение, что и как нужно обрабатывать, как относиться к персональным данным, что можно делать, что нельзя делать. Технически это чтобы наши устройства и оборудование, которое мы используем, компьютеры, сети, соединения с партнерами, сервера, чтобы они были безопасны, чтобы они были защищены, чтобы использовались там обновления, защитные какие-то программы специально устанавливались, которые это позволяют обеспечить. Но, как вы упомянули правильно, есть человеческий фактор. Ну, 100% никогда нельзя исключить риски утраты данных, утечки данных. И это, ну, риски мы также рассматриваем разные. Ну, допустим, утечка данных может произойти по любой причине. Скажем, если в серверном помещении проходит водопровод, и он, ну, по каким-то причинам устарел и повредился, и начинает вода вытекать, сервер можно повредить, и данные могут исчезнуть. Это тоже будет утечка, ну, не утечка, но это будет инцидент, когда данные исчезли. Мы не можем их восстановить, если у нас нету бэкапов, допустим, да? Такой примитивный вопрос. Данные могут исчезнуть или утечь при передаче по каким-то каналам. Если каналы не обеспечены шифрованием, то какой-нибудь злоумышленник может подслушать этот канал, перехватить данные таким образом. Данные могут утечь из серверов. Ну, серверы могут находиться даже в дата-центрах, даже туда могут проникнуть злоумышленники. То есть там очень разные многие варианты. Ну, о всех мы должны думать, взвешивать риски, пытаться, ну, увидеть какие-то риски, которые могут быть в каких-то ситуациях, взвешивать, насколько они реальны, и пытаться предотвратить какие-то, предпринять какие-то меры по предотвращению утечки.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
0: Давайте послушаем нашего радиослушателя. Достаточно давно он ожидает на связь. День добрый, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Добрый.
3: У меня такие несколько, вот будем говорить, ситуаций было. Первая ситуация, когда мне позвонили, типа, детским голосом, что «мама, помоги, я в больнице, мне нужны деньги». Но у них логика не сработала, потому что мне, вот прямо 2 минуты назад я разговаривала с дочкой, которая ехала в трамвае домой. То есть, как бы, я только единственное, будем говорить так... Сказала я, а ты в какой больнице и что ты там вообще делаешь? Да, вот, на что кинули трубку. Ну, я не знала, куда обратиться в этой ситуации. Вот, это одно, что, ну, голос похожий на именно на голос моего ребенка.
0: Да, вот. Вторая ситуация.
3: Вторая ситуация. Недавно звонок по телефону в Теле2. Оператор спрашивает, почему у вас не оплачены счета по Теле2? Я говорю, такого не может быть, у меня все по электронке оплачено. Нет. Я говорю, что вы мне это рассказываете, если все оплачено? Как вы со мной грубо разговариваете? Скажите мне свои данные, я перепроверю.
0: А какие именно, данные? Какие именно данные у вас спросили?
3: Национальный код, фамилия, имя.
0: Ага, то есть человек позвонил и спрашивает.
3: Вы же звоните мне, значит, вы знаете мои данные. Я говорю, ну вот, откуда у них вот такие вот? Я пришла, я позвонила в Теле2. Он говорит, это мошенники, с такими больше не разговаривайте. Я пришла в Теле2. Там поставил в известность. Вы знаете, просто ситуация такая, что я обеспокоена больше, нежели работники, которые сидят в Теле2. Это мошенники.

0: родственники. Можете с ними не разговаривать. То есть вот их реакции никакой на такое.
1: Спасибо за ваш опыт. Янис, давайте вот в этой теме останемся и попробуем разобраться. Значит, как действовать в этих ситуациях? Кого информировать?
2: Значит, ситуация, ну, скажем, первая, да, когда звонили якобы из Теле2. Очень правильно женщина поступила, что отрицала, и перезвонила, и обратилась в саму Теле2, спросила. Это самый первый такой. Если торопят, чем-то угрожают, какой-то страх нагоняют, надо прекращать любой разговор и попытаться связаться как бы с той организацией или учреждением, откуда якобы звонили, да. То есть это сразу помогает разобраться. Касательно, когда звонят как бы дети, то в наше время, когда очень много мы информации распространяем в интернете, бывают фотографии, бывают видеоклипы, распространяем, если там присутствует также наша речь, то теперь с искусственным интеллектом нет проблем подделать, сделать, скажем, фейковую, либо поддельную аудио-видеозапись и, скажем, вашим, моим голосом, любым другим голосом, который доступен, сделать любой текст, воспроизвести, это так называемый deepfake, да, когда можно любого человека, публичных людей тем более, подделать и как бы предоставить как это. А куда обращаться? Ну, если звонят мошенники по телефону, есть такая организация CERT-ЛВ, которая занимается кибербезопасностью в Латвии, это государственная структура, она находится под Министерством обороны, они именно эти вопросы контролируют. У них есть телефон в WhatsApp, я сейчас просто не вспомню, могу потом дать, это можно огласить. И люди могут просто в WhatsApp писать туда. Мне тоже, скажем, за последние полгода 2-3 раза звонили, я сразу этот номер записываю туда, сообщаю, что такого числа звонили мошенники, указываю номер. Они их блокируют, ну и дальше передают правоохранительным органам. В полицию обращаться, наверное, с каждым звонком, ну, может, бессмысленно. Это сделает нагрузку большую на государственную полицию. Они не могут каждый этот звонок просто так отслеживать. Но информировать можно, вот про мошенников можно CERT информировать. Они будут блокировать, это сразу помешает им, ну, звонить других. Что еще можно сделать?
1: Да, на сайте cert.lv, там в разделе «Контакты» есть и номер телефона, и здесь описано, как действовать в ситуации. cert.lv.
2: Да, очень хорошо.
1: Ну, а вообще, вот как все это работает вот с этими... То есть человек, как защититься человеку? То есть вот сейчас мы обсудили ситуацию, когда, ну, условно, в каких-то социальных сетях были какие-то фрагменты семейных видео, где кто-то что-то говорил. То есть этого человека, ну, клонируют его голос и пытаются с родственниками говорить голосом вот этого человека. Нам теперь не публиковать видео в интернете?
2: От этого мы навряд ли уйдем. То есть, ну, какая-то часть видео уже опубликована, да? Поэтому, ну, те, кто решат, что не хотят публиковать, они могут себя в будущем как-то уберечь, но все равно, наверное, голос, особенно тех, кто более публично где-то участвует, голос можно найти, видео тоже можно найти, и хватит даже изображения. С изображением можно голос, видео создать. Но, наверное, надо подходить критически, то есть тут просто то, что создадут клон голоса, там, видео или изображение, от этого мы никак не можем уберечь себя, ну, только не публикованием своей информации, но это навряд ли реально. Мы все-таки очень много где публикуем. Но можно в ситуациях, когда звонят, то есть надо включать здравый смысл, прекращать звонок и перезванивать самим своим родственникам, детям, там, внукам, родителям, бабушкам и осведомиться, что у них там стряслось. Потому что, когда мы сами звоним, тогда мы, возможно, попадаем, вот как женщина упомянула, что она знала, что дочка только что там где-то ехала в трамвае, да, соответственно, она прекратила звонок и позвонила. Вот это был очень здравый подход к решению, то есть не поддаваться на провокации, не начинать там называть имя, там, фамилия свое. Если звонят, спрашивают, как у вас там имя, фамилия, тогда надо спросить, а кому вы звоните, собственно говоря? Почему вы мне звоните? Ну, вы не знаете, тогда назовите мое имя, фамилия, я подумаю, подтвердите или нет, я это или нет. Если хотите узнать мой персональный код, если вы из банка звоните, назовите мой персональный код. Вы же знаете, если вы клиенту звоните. А я...
1: Ну, в этом случае оператор говорит, мне недоступна эта информация, ну, тогда... так как мы защищаем тоже персональные данные.
2: Мы тоже защищаем. Не надо давать никакие персональные данные. Ни имя, ни фамилия, ни персональный код, ни банковский, ни номер банковского счета, ни карточки, ни, тем более на карточке на обратной стороне есть контрольная цифра, да, которая говорит, там вот посмотрите, там 4 эти символа назовите. То есть это ни в коем случае нельзя называть никому. Незачем просто. Банки никогда этого не спрашивают, во-первых, да, а другим людям даже на улице это не надо не давать, не называть.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Янис Рудко в нашей студии, специалист по защите данных Даугавпилсского самоуправления. И если у наших радиослушателей есть вопросы, какие-то предложения, может быть, хотите поделиться своей ситуацией. Что касается вот этого, этой ситуации, когда ребенок звонит типа из больницы, то они в конечном итоге этого действия пытаются получить физические деньги. Они не собирают там персональные данные. Как, ну, я смотрел много программ на эту тему, да, как это все происходит. То есть как-то потом здесь, в Даугавпилсе, появляются люди, которые физически приезжают за деньгами, ну, скажем, к жертве. Как это вообще возможно?
2: Ну, это обычная услуга, это нанимает курьеров. Курьер, возможно, даже не знает, ну, возможно, догадывается, но может и не знать, что он делает, чем он занимается, да. То есть это можно в СС в какой-то рекламе сделать объявление, что нужен курьер временный, там, скажем. Ну, люди сейчас ищут работу, почему не соглашаться, если это легальный курьер, который занимается доставкой товара, там, каких-то других там, документаций, может быть, документов, писем, то это как бы легально вполне. И, соответственно, если человеку говорят, ты будешь у нас работать курьером, просто тебе надо ездить с клиентом, забирать то, что он там тебе дает, и привозить из точки А в точку Б, то как бы курьер, наверное, ну, не всегда тут виновен в этой ситуации, я бы сказал. Курьер просто что-то выполняет. Конечно, если он понимает, чем он занимается, что это, как бы, какая сфера, в какой он занимается курьерством, то, ну, конечно, это уже на совести его остается. Но он, как бы, это просто денежный перевозчик. Ну, даже не денежный, он, это может быть пакет. Могут сказать, заверните там в пакет, положите в коробку. То есть он может не видеть, что там внутри. Как бы курьер, по-моему, не главная причина. Причина тех, кто желает нажиться, скажем, на наивности сограждан. Вот это причина. И причина в том, что они очень подкованно используют психологию людей и слабости, и незнания. Ну, то есть эта ответственность немного также лежит на тех родственников, друзей, соседей, которые, ну, наверное, можно сказать, что это касается больше пожилых людей. И, соответственно, надо их информировать об этом, говорить, что и как действовать в таких ситуациях, чтобы не попадали на такие уловки мошенников.
1: А опасно ли самим пытаться заманить мошенников в ловушку вот в этой конкретной ситуации?
2: Ну, я сказал бы, что этим должны заниматься правоохранительные органы. Во-первых, это, наверное, будет незаконно, но что мы можем сделать, заманив его в ловушку? Мы не можем задерживать гражданское лицо, это будет незаконное задержание. Это уже
1: параллельный звонок в полицию иметь
2: возможно? Ну, можно позвонить в полицию, но это как бы... Это не всегда безопасно, то есть мы не знаем, кто стоит за этим звонящим и где он вообще находится. Это одно. А второй аспект – разговаривать, там, пытаться вывести их на чистую воду, я бы тоже не советовал, поскольку возможно, что эти разговоры записываются, и, соответственно, мы передаем мошенникам свой голос. Чем больше мы передаем, они могут на основе нашего голоса также создавать фейковые звонки. То есть нашим голосом могут позвонить другому нашему родственнику какому-то, либо знакомому сказать там «Привет, там, вот, понимаешь, у меня беда, и вот помоги». И, соответственно, очень сложно будет распознать.
1: Давайте тему мошенничества посредством звонков будем завершать. Какие ваши главные были бы рекомендации, вот что касается мошенничества в виде звонков? Чтобы вы, вот, подведя итог, можно прямо на камеру, мы потом сделаем отдельную нарезку этого.
2: Ну, первое, не поддаваться на страшилки. Второе, на какую-то срочность не поддаваться. Это два индикатора. То есть, как только начинается страшилка, там что-то страшное случилось, там либо авария с родственниками, либо там с банковского счета деньги утекают огромной скоростью, либо там что-то не в порядке с платежами, включаем осторожность. То есть, так ли это на самом деле? Второе, если нас торопят, говорят, вот это надо решать прямо сейчас, только в сию минуту, тоже начинаем думать, что это как-то, ну, возможно, нехорошо. И не боимся прервать телефонный звонок. То есть, если мы немножко в растерянности, не понимаем, растерялись, прекращаем телефонный звонок и обдумываем. И потом уже действуем. Можем позвонить назад в эту организацию, как бы, с которой нам звонили. Уже будет проще. Не входим в дебаты.
4: Очень часто получаю сообщение, что «Привет, кто-то из моих детей, племянница, участвует в каком-то музыкальном конкурсе». Это в виде СМС приходит такое приглашение. «Пожалуйста, зайди, проголосуй». Вам встречались подобные
2: ситуации? Было, да.
4: Как действовать тогда? Тут вообще невозможно предсказать, что там дальше.
2: Ну, это, да, это очередная группа фейков, которые приходят в СМС-ках, приходят на WhatsApp, приходят в Telegram. Их очень сложно отследить. Но тоже, допустим, там же есть кто-то отправляет. Который это наш какой-то знакомый, скорее всего, который отправляет, но можем позвонить ему, сказать там, Янис, это ты написал, что твоему ребенку нужна поддержка в конкурсе? И убедиться, действительно ли так или нет. Если так, то ну почему бы нет? Да? Ну, мне, допустим, присылали, были, что как бы из наших коллег кто-то присылал, там, вот мой ребенок участвует в конкурсе, поддержи. Ну, тем более, это приходит в выходные, думаю, ну, бывает такое. Ну, позвонил коллеге, говорю, так ли это? Да нет, говорит, это какой-то мошенник использует и от имени моего распространяет. Это не ведись. Поэтому надо здравый смысл, критическое мышление включаем. То есть сейчас в эпоху цифровизации это очень все возможно. Можно подделать изображение, можно подделать голос, можно подделать видео. Как я говорил, только из фотографии можно сделать видео. В любых разных там вариациях. И, соответственно, ну, надо думать. Это, ну, такие фейки.
4: Вот наши радиослушатели делятся еще опытом, что письма счастья приходят от ЦСДД. Кстати, очень все реалистично. Приходит письмо, что вчера вы нарушили правила дорожного движения, переходите по ссылке. Как обратить внимание жителей на то, что не стоит переходить по ссылкам, которые приходят на электронную почту?
2: Очень хороший пример вы подняли. Я лично знаю человека, который...
4: Оплатил это.
2: Который оплатил, который перешел и, ну, крупную сумму потерял. Любые ссылки, которые приходят якобы от каких-то государственных учреждений, либо от банков, либо от там каких-то распространителей, ну, перевозчиков, транспортных компаний, курьерных услуг, ну, нужно проверять отдельно, зайти в компьютер либо на телефоне, зайти через официальный сайт. Если мы, допустим, ну, занимаемся там, если мы зарегистрированы на ЦСДД, заходим на ЦСДД, открываем официальный сайт, логинимся туда и проверяем, что там нам пришло. Ну, не исключено, сейчас же есть радары разные, фоторадары есть и стационарные, и передвижные, поэтому, ну, бывают ситуации, когда можно что-то нарушить, и может прийти какой-то там штраф. Ну, это не исключение, если мы едем на автомобиле, на транспортном средстве. Поэтому, чтобы проверить, никогда не открываем ссылки, которые нам приходят в имейле. Открываем официальный сайт и проверяем там. Заходим. Ну, либо звоним. Если, допустим, ну, если ЦСДД, к примеру, если мы не зарегистрированы, но нам приходит, и у нас есть транспортное средство, и мы там, ну, перемещались в данный период времени, то можно просто позвонить, сказать, вот мне пришло такое сообщение. Они уже скажут, что делать. Но напрямую открывать не надо.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
4: Как действовать жителям, когда раздается звонок, и уже твои знакомые, друзья, родственники говорят о том, что ты рассылаешь спам, или от тебя приходят какие-то ссылки. Тебя взломали. Как действовать человеку? Ну, например, вот WhatsApp номер взломали. Что это вообще значит, взломали? Что получил мошенник в этом случае?
2: Ну, это не факт, что взломали именно, допустим, тот телефон, от которого якобы посылают, потому что WhatsApp – это мессенджер в интернете. Соответственно, там можно зайти по разным параметрам, поискать пользователей разных, найти имена, и можно просто какого-то использовать и под него подстроиться. То есть это можно взломать в интернете, а не в конкретном телефоне, возможно, также. Поэтому, ну, надо искать, наверное, какого-то специалиста по компьютерам, по IT, хотя бы в телефонный салон обратиться, скажем, к операторам, либо есть ремонтные салоны, зайти к мастерам, спросить, вот что-то у меня тут такое. Самим, если человек не компьютерщик, ну, наверное, сложно что-то будет сделать. Там, ну, не так просто.
4: Об искусственном интеллекте сейчас слышим очень часто. Как искусственный интеллект влияет на нашу безопасность и на информационную среду?
2: Искусственный интеллект – это очень сильный инструмент, который может как помочь в жизни решать какие-то вопросы, работу выполнять, так может и в обратную сторону. Но так же, как мы выполняем, скажем, с помощью искусственного интеллекта какие-то хорошие вещи делаем, там, обрабатываем документ, информацию, ну, можно обрабатывать и против нас. То есть это тоже инструмент, который помогает мошенникам гораздо быстрее как-то реагировать и создавать новые угрозы. И, конечно, очень трудно противостоять. Основная, может быть, информационная безопасность, если об этом говорим, это могут создавать неправдоподобные какие-то истории, фейковые сообщения, там, скажем, о ситуациях, которые никогда не происходили, скажем, фотографии, которые никогда не существовали, то есть, допустим, участие людей в каком-то мероприятии, а их там вообще не было, может, такого мероприятия не было, хотя, ну, может, было, но их там не было, что там кто-то что-то сказал, выступил, огласил какую-то информацию, якобы там можно использовать, ну, для этого больше используют политиков, каких-то руководителей стран, что они там что-то сказали такое, либо другое, и на основе этого можно сделать какие-то ошибочные выводы. От этого достаточно сложно предохраниться, потому что такие фейки, созданные с искусственным интеллектом, очень трудно уже начинают становиться различить, и поэтому надо просто включать, опять же, критическое мышление и проверять в других источниках. То есть нельзя полагаться на один источник. В основном, если какие-то информации, которые касаются безопасности, их нужно проверять в официальных страничках государственных институций, тот же самый ЦРТЛВ, Министерство безопасности, там, Министерство защиты, прочее, также сайты самоуправления. Надо посмотреть, есть какая там информация, что там написано. Тогда уже можно судить, это так или не так, да. А так, в целом, ну, что можно сказать? Искусственный интеллект, он будет развиваться дальше. От этого мы никуда не уйдем. Ну, по крайней мере, в какие-то ближайшие, наверное, периоды времени. Поэтому просто надо готовиться к этому, что угрозы могут быть больше. Они могут быть более такие рафинированные, сделанные, что не различить. Ну, и включаем здравый смысл и пытаемся отличить. Если сомневаемся, лучше сомневаться. Здравое сомнение – это такой первый шаг. Когда мы так смотрим, думаем, так, а такое может быть вообще? Ага, а что Сергей об этом думает? А что Янис об этом думает? Можем знакомых, родственников, детей там спросить, на работе с коллегами поговорить. Просто не реагировать сразу на какие-то такие, ну, какие-то кардинальные новшества, там, новости, которые кажутся ошеломляющие, что там такое, так ли это. То есть подходим по-здравому к этому. Наверное, так только.
4: Денис, как вы считаете, безопасно ли делиться личной информацией с искусственным интеллектом?
2: Думаю, что да. По крайней мере, мы с коллегами, когда об этом разговариваем, я всегда говорю, что персональные данные, конфиденциальную информацию в искусственный интеллект вводить не надо. Есть, конечно, исключения. Есть так называемая корпоративная среда, когда, скажем, самоуправление либо государственные институции платят специальную абонентскую плату каким-то корпорациям искусственного интеллекта за то, чтобы среда была бы безопасной. Но нужно помнить, что в основном все сервера, которые крутят этот искусственный интеллект, они находятся вне еврозоны. Соответственно, если мы даже думаем, что это безопасно, ну, эта обработка происходит на тех серверах. Мы у себя в компьютере то, что вводим, она уходит туда. И то, что один раз уже ввел... Ну, интернет — это такая штука вообще. Искусственный интеллект — это тоже интернет в принципе. И это такая штука, то, что один раз уже ввел, оттуда уже никогда не уберешь. Касательно наших персональных данных в искусственном интеллекте, ну, бывают ситуации, когда надо, скажем, разыграть какую-то ситуацию, проанализировать, что можно, какой-то результат. Но можно вводить какие-то придуманные данные, вымышленные, скажем, если, ну, я хочу написать от себя, там, допустим, что там я несу делать, но я могу написать, а что Васе делать в этой ситуации? Не обязательно свое имя указывать, там имя, фамилия, персональный код, банковские данные, то есть их можно анонимизировать. Во-первых, если мы работаем с документами, то, наверное, нормально было бы сказать, что документы, какие-то там договора, ну, возьмем договор, типовой какой-то, скажем, там, аренды жилья, то есть мы хотим проверить его на предмет, как наши интересы соблюдены. Убираем все персональные данные с договора. И одной стороны, и второй стороны. Имя, фамилия, там, персональный код, адрес, телефон, имейл, банковские счета. И даже сумму можем убрать. Это тоже несущественно. А остальное – это юридический документ. Его мы можем запросто дать искусственному интеллекту проанализировать. И потом задать ему вопросы. Как считаешь, допустим, соблюдены ли интересы обоих сторон? Либо, там, скажем, арендодателя, арендобрателя. Соответственно, таким образом. То есть анонимизируем, не вводим данные туда.
4: Судя по нашему разговору, защита данных в ближайшие годы станет лишь более актуальной темой. Тогда и, наверное, специалисты вашего профиля, Янис, будут более востребованы. Почему вы начали работать в этой сфере?
2: Ну, интересный вопрос. Я в теме защиты данных уже более 10 лет. И примерно 20 лет в сфере IT, также в компьютерной сфере. Это, наверное, выросло как бы... Также юридическая сфера для меня не чуждая, также юрист по образованию. Это просто я до того, как вступила в силу регула, как ее приняли в 2016 году и вступила она в 2018 году, в полную силу, я просто разглядел в этом такую интересную сферу, она динамична, она объединяет две разные сферы жизни, юридическая и компьютерная. И это, ну, такой интерес у меня появился, попробовал, понравилось, вот работаю уже более 10 лет.
4: Пожелаем нашим радиослушателям что-нибудь в завершении, может быть, какие-то, еще раз повторим, основные рекомендации по безопасности.
2: Ну что, дорогие радиослушатели, я желаю вам, как говорится, здравия смысла, здравия тела и ясности ума. Сохраняем всегда критическое мышление, не ведемся на спешку, на запугивание, и пусть ваши данные всегда будут в безопасности. Удачи вам.
4: Спасибо. В студии был специалист по защите данных Даугавпилсского самоуправления Янис Рутк. Программу провел Сергей Каратеев. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. До свидания. Услышимся.
2: Всего доброго.
3: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс. Длительная реклама.
5: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
6: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
7: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
6: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
7: Код медицинского учреждения 00100280.
8: Kaimiņ, ko tu jāņos?
9: Kā parasti, jāņos ar top.
8: Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
9: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
10: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
11: Metalolom Stalmec, davai, много денег выручай. Metalolom Stalmec, давай.
12: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на tolmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
11: Metalolom Stalmec, давай.
13: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
14: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
15: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из трех ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время – 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето в Латвии не так давно началось, но многие уже отправляются в поездки и проводят выходные за рулем. И именно в теплое время года возрастает риск одной из самых неприятных автомобильных проблем – перегрев двигателя. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от автомехаников. Двигатель редко перегревается внезапно. Обычный автомобиль заранее подает тревожные сигналы, которые водители просто не замечают. Поэтому специалисты рекомендуют регулярно проверять уровень и состояние охлаждающей жидкости, следить, не стала ли стрелка температуры подниматься выше обычного, обращать внимание на то, стал ли вентилятор охлаждения включаться чаще или работать громче. Также нужно своевременно очищать радиатор от грязи, пыли и насекомых и не откладывать диагностику, если кондиционер в пробках стал хуже охлаждать салон. Если же температура двигателя начала приближаться к критической отметке, специалисты советуют выключить кондиционер, включить печку на максимальный обогрев и безопасно остановиться. При этом нельзя сразу открывать крышку расширительного бачка, так как горячий антифриз находится под давлением и может вызвать серьезные ожоги. Небольшая профилактика летом обходится гораздо дешевле, чем ремонт двигателя после перегрева. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, и пусть ваш автомобиль не подводит в дороге.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 13 июня, день в Даугавпилсе будет пасмурным, а в качестве осадков время от времени будет идти дождь. Ветер умеренный, северо-западный, скорость до 5 метров в секунду. Максимальная температура воздуха прогреется до плюс 17 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк Ваникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
2: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмец, давай.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
5: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Hey, ko tu šogad jāņos?
2: Kā katru gadu, jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kilograms tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

0: Повида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из 3 ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Сегодня, 13 июня, день в Даугавпилсе будет пасмурным, а в качестве осадков время от времени будет идти дождь. Ветер умеренный, северо-западный, скорость до 5 метров в секунду, максимальная температура воздуха прогреется до плюс 17 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Металлолом стал мед, сдавай. Много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мед, сдавай.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Дома курс студент. Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: Акционерное общество «Латвийская кредитная поддержка программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
4: 2025. Gadā saule un vējš nodrošināja ap 30% visas elektroenerģijas Eiropas Savienībā. Tas vairs nav eksperiments vai ideja uz papīra, tas ir jaunais standarts. Un tas nav tikai par lielām stacijām kaut kur tālu. Saules paneļi uz tava jumta nozīmē neatkarību, mazākus rēķinus un iespēju pašam piedalīties enerģijas radīšanā. Ne nākotnē, jau šodien. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Точное время 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Кондиционер летом – это спасение. И многие жители Латвии уже успели его включить дома или на работе. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня специалисты по климатической технике дали советы и напомнили, что неправильное использование кондиционера может не только увеличить счета за электричество, но и сказаться на самочувствии. Многие стараются охладить помещение как можно быстрее и выставляют минимальную температуру. Однако резкий перепад между жарой на улице и холодом в комнате создает дополнительную нагрузку на организм. Поэтому желательно устанавливать температуру кондиционера на уровне 22-25 градусов. Избегать разницы более чем в 7-10 градусов между улицей и помещением. Не сидеть и не спать под прямым потоком холодного воздуха. Регулярно проветривать помещение. И не забывать очищать фильтры кондиционера согласно инструкции производителя. Врачи напоминают, что загрязненные фильтры могут накапливать пыль, аллергены и микроорганизмы. А слишком холодный воздух способен вызвать насморк, боль в горле или головную боль. Особенно внимательно к работе кондиционера стоит относиться семьям с маленькими детьми, пожилыми людьми и тем, кто страдает аллергией или заболеваниями дыхательных путей. И еще один полезный совет. Если кондиционер работает весь день, не забывайте пить достаточно воды. Охлажденный воздух делает помещение суше, а организм может терять влагу незаметно. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и охлаждайте организм разумно.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю

0: divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Ne pārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt, kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
5: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.

0: по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Я не дам искать резы на лигу, а лигу, курсам останутся съемницы на лигу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.
4: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Daugavpils».
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88, 654-333-88.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
2: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Ладгалас Юмикис?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
4: Акционерное общество «Латвийская кредитная полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
6: 29-50-40-89.
7: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Точное время 14 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Пикники, поездки к озерам, на дачи и в лес – сейчас это привычная история. Но вместе с отдыхающими в природу нередко попадает и мусор. И если для человека это просто оставленная бутылка или пакет, то для животных такая находка может стать смертельной ловушкой. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов Общества защиты животных. И они напоминают о том, что диким животным иногда очень нужна помощь человека. Поэтому пластиковые пакеты, веревки и упаковка могут стать ловушкой для птиц и мелких животных. Бутылки и банки нередко превращаются в смертельные капканы, из которых зверьки не могут выбраться самостоятельно. Мусор попадает в природу не только из-за недобросовестных людей. Его разносит ветер, а птицы вытаскивают упаковку из открытых контейнеров. Во время прогулок полезно убрать хотя бы несколько найденных отходов, даже если они оставлены не вами. А если вы заметили животное, попавшее в ловушку, стоит обратиться за помощью к специалистам или в службы спасения животных. Зоозащитники также подчеркивают, фраза «это не мой мусор и не моя проблема» в природе не работает. Иногда одноподнятая бутылка может спасти чью-то жизнь. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и тех, кто не может попросить о помощи сам.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» говорили о том, как в Латвии развивается новая энергетика и какие направления уже стали привлекательными для инвесторов. Своим взглядом поделился председатель правления УПБ НАМС Каспарс Рошкалнс, ранее руководивший Латвийским агентством инвестиций и развития. По словам Каспара Рошкалнса, в последние годы в Латвии особенно быстро развивалось строительство солнечных парков. Однако, как отметил гость программы, по мере роста солнечной генерации появилась и другая особенность рынка. В часы активного солнца стоимость электроэнергии резко падает, а иногда практически обнуляется. Именно поэтому следующим этапом стало развитие батарей и систем накопления энергии. Как пояснил Каспарс Рошкалнс, батареи позволяют сглаживать эти ценовые американские горки, накапливать энергию днем, когда она дешевая или вовсе почти ничего не стоит, и использовать, либо продавать ее позже, вечером или утром, когда цена выше. По его словам, именно такая связка – солнце плюс накопление – становится все более логичной и экономически оправданной. Гость программы добавил, что продолжается и развитие ветроэнергетики. Причем, по его оценке, уже без такого прямого расчета на государственную помощь, как это было на ранних этапах в некоторых странах. Он подчеркнул, что ветер и солнце работают в разной логике. Если солнечная генерация особенно сильна в ясную погоду днем, то ветер может давать энергию и в другие периоды. Поэтому с точки зрения системы они не конкурируют, а дополняют друг друга. Отдельно Каспар Рошкалнс затронул и тему морских ветропарков. По его словам, это направление в перспективе может стать следующим этапом, но пока оно существенно дороже наземных проектов. И поэтому логика развития обычно выглядит так. Сначала страна использует более доступные и понятные возможности на суше, а уже после этого смотрит в сторону более дорогих решений на море. Сравнивая ситуацию в странах Балтии, гость программы отметил, что Латвия в определенном смысле находится посередине. Здесь условия для развития ветроэнергетики уже не самые простые, как в Литве, но еще и не настолько сложные, как в Эстонии. То есть рынок развивается, но требует и точных решений, и ясных правил. Таким образом, по словам Каспара Рошкалнса, новая энергетика уже перестала быть только политической или экологической темой. Для инвесторов и компаний это все больше вопрос расчета, технологий и способности делать систему более гибкой. Полную версию программы с участием председателя правления УПБ НАМС Каспара Рошкалнса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
2: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Да, любить не поздно никогда. Поклонников фрикам

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса плюс.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
1: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
2: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk Luminor.

0: по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из трех ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Кажется, что смыть влажную салфетку, ватный диск или другой мелкий мусор в унитаз – самый простой способ избавиться от отходов. Но такая привычка может обернуться серьезными проблемами не только для канализации, но и для вашего кошелька. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов «Латвиас Залиес Пунктс» и Ассоциации предприятий водоснабжения и канализации Латвии. Эксперты напоминают, что влажные салфетки, даже если на упаковке написано «смываемые», не растворяются в воде так же быстро, как туалетная бумага. Они застревают в трубах, наматываются на насосы и вместе с жирами образуют плотные засоры. Поэтому в унитаз разрешается отправлять только три вещи. То, для чего он предназначен – туалетную бумагу и воду. А вот влажным салфеткам, ватным дискам, средствам гигиены, волосам, окуркам и остаткам пищи в канализации не место. Отдельно специалисты советуют не выливать в раковину жир после приготовления пищи. Остывая, он застывает в трубах и становится одной из самых частых причин засоров. Также не следует смывать лекарства и бытовую химию. Такие вещества затрудняют очистку сточных вод и могут попадать в окружающую среду. Один необдуманный смыв кажется мелочью, но именно из-за таких мелочей складываются аварии, неприятные запахи, затопленные подвалы и дорогостоящий ремонт. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть сантехника работает без перебоев и неприятных сюрпризов.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: я любила.
1: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

И раз уж решилась, давай мочи льдами. Сердце покрылось льдами. Лед уже между нами. Скоро закончатся танцы над бездной. Таю, больше не палить, таю.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника

0: Кобалта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
3: В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
2: «Форус Такси». Скидка 30% на три поездки.
3: Промокод «Daugavpils».
4: Dārgi un nedroši. Tā bieži raksturo atjaunojamo enerģiju. Bet fakti rāda ko citu. Saules ģenerācija Eiropas Savienībā aug vairāk nekā par 20% gadā jau 4. Gadu pēc kārtas. Iekārtas kalpo 20 un vairāk gadus. Skepse ir normāli, bet lēmumi, kas balstīti faktos, parasti ir drošāki. Atjaunojama enerģija nav ticības jautājums. Tas ir domāšanas jautājums.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. gentaromebelles.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Дома курс студент. Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из 3 ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ну что, 17:03. Фраза «их боялся даже дождь» актуальна, мне кажется, к этому эфиру как никогда. Вон, смотрите, как солнечно стало в Даугавпилсе. Знают где-то наверху, что мы с вами готовы отмечать. Доброго субботнего вечера, дорогие наши родийные друзья. Я надеюсь, все выспались. Давно пора. Из магазинов вернулись, столы накрыты, кругом салаты. Соседи, может быть, в гости скоро к вам нагрянут или кто еще приятный. На календаре 13 июня, дата этого дня. И в ближайшие 4 часа мы будем, как всегда, делать то, что у нас получается профессионально. Отдыхать и дарить близким радость. На радио «Алиса Плюс» начинается программа поздравлений. Если у вас есть повод, мы готовы помочь. Мы готовы доставить эту радость по FM-волнам 101.6. Звоните в прямой эфир 654-2500 или пишите в смс, в WhatsApp и в Viber номер 2020-1016. А еще оставляйте заявки на нашем сайте alisaplus.lv. И уже столько заявок заранее разместили, вы большие молодцы, что я сейчас выберу, с которого мы начнем. У микрофона Юлия Сергачева. Выходные на 101,6% наши. И сегодня на вашу компанию я тоже рассчитываю с удовольствием, хоть и дистанционно, но побываю на каждом вашем событии. А вот теперь погнали.

0: поздравлений.
1: Георгия Семенова будем поздравлять и чествовать. Георгий, ваши сваты Валерия и Надежда с наступившим днем рождения поздравляют вас и пишут, что вы мужчина во всем хороши. Лучше свата, наверное, не найдешь. Работящий, не пьющий, надежды подающий и с фигурой спортивной, да и вообще он всегда позитивный. И коль пошел такой расклад, вы просто не мужчина, Георгий, а какой-то настоящий клад. В общем, вам очень сильно пожелали передать, что вас любят. Поздравляют, наилучшего желают. Георгий, с днем рождения, запоминающегося, фееричного вам праздника. И никогда не теряйте чувство юмора.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А, кстати, в этом часе будут информационные паузы, первая из которых прямо сейчас. И снова, пока еще виртуально, но мы отправимся с вами в путешествие в усадьбу Ильзенберг, та самая, что в Литве расположилась. И она одна из самых красивых и атмосферных, мне кажется, и со своей, между прочим, историей. Поместье находится на границе Литвы и Латвии. Очень красивое живописное место. Между двух озер поместье раскинулось озеро Ильгис и Апвалас. И Ильзенберг еще и на минуточку является объектом культурного наследия Литвы. Это полностью восстановленная усадьба со своим дворцом в стиле позднего классицизма. Старинный английский парк, кругом зелень, озера, прогулочные дорожки, остров любви. В Ильзенберг можно не только гулять среди скульптур и цветущих садов, отдыхать у воды, но и, конечно, посетить весь спектр экскурсий. Можно привести незабываемые эмоции, фотографии и просто насладиться природой и тишиной. Посещение и весь спектр услуг доступен по предварительной записи для групп от 10 человек круглый год, а вот для тех, кто хочет поехать в одиночку, для одиночных посетителей по выходным и праздничным дням аж по 30 октября. Ну, конечно, если вы захотели приехать и погулять по парку, то это можно сделать круглый год и по рабочим дням тоже. Усадьба Ильзенберг, район Рокишкиса, Литва. И более подробно, как всегда, на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
3: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
4: Поменял и водосточную систему обновил.
3: Латгалас Юмикис?
4: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 15 33. И сайт юмикис.лв. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый день, радио Алиса Плюс. Мы тоже хотели бы поздравить нашу дорогую, нашу любимую бабушку Зою Григорьевну. Ей сегодня исполняется 85 лет. Зоенька, а как же будете вы танцевать и двигаться под песню Софии Михайловны Ротару «Хуторяночка»? Я только могу представлять. Но пусть так и будет. Пусть вам эта песня действительно подарит радость душевную. Сегодня праздник у нашей прекрасной женщины. Красивая, мудрая, душевная. И хотелось бы пожелать только здоровья. Пусть годы добавляют только шарма. Мы очень любим, уважаем, ценим и желаем никогда не болеть. Это, наверное, самое главное. Зоенька, мы вас поздравляем с праздником. Не будем долго томить музыкальным подарком. Он уже звучит для вас. Долгих лет вам, доброго здоровья и радости в глазах.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, добрый вечер. Пишем вам из Висагинуса, Литва.

0: Дорогой, приветик. И, Анастасия, для вас, как всегда, это лишним никогда не бывает. Не будет лишним. С пожеланиями радостного настроения, ваши близкие, ваши родственники здоровья вам пожелали. И, конечно же, благополучия.
1: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А мы продолжаем знакомиться с поместьем Ильзенберг. Это находится в Литве, я напомню, прямо на границе с Латвией. И если кто-то из вас, вот вы еще не были в поместье, то загляните, вам 100% не захочется уезжать или захочется возвращаться снова и снова. Территория усадьбы, она сама по себе как огромный парк-музей, причем все это под открытым небом. Площадь 17,5 гектаров. Это просто невероятное что-то. Проложены прогулочные дорожки. Да какие? 3-километровые, попробуй обойди. Оборудованы тоже уютные зоны отдыха. Кругом скульптуры. И даже создано сразу несколько тематических эмоциональных пространств. Особенная гордость Ильзенберга – это, конечно, легендарный дуб, которому уже около 900 лет. Вот эта история. Летом усадьба буквально утопает в цветах. Мне кажется, сейчас самый подходящий сезон для того, чтобы ее посетить. И Ильзенберг еще недаром называют цветущей усадьбой. Также в Ильзенберге есть знаменитый мост и остров любви. Очень романтичное место, причем во всей округе. И, конечно, все продумано для гостей. И кафе, и рестораны, и удобные парковки, и места для красивых прогулок, отдыха всей семьей, фотографии. Можно, кстати, свой день рождения или свадьбу отметить в поместье. Поэтому обязательно загляните. Литва, район Рокишки, Соболия. Подробнее на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть?

0: Есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
0: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
6: Друзья мои, все-то я вам рассказываю, все я вам объявляю, всех мы поздравляем, а для тех, кто только сейчас присоединился к радио «Алиса Плюс», думает, ну а нам как дозвониться, если вдруг тем более еще и впервые, или приехали в Даугавпилс, настроились на волну 101.6 FM и думаете, так, сегодня как раз-таки 13 июня мой замечательный сосед или товарищ отмечает свой день рождения. А может быть, он в отпуск решил укатить, улететь, уехать. Мы его и там найдем в самом хорошем смысле этих слов. Звоните, поздравляйте с чем-то очень добрым, с чем-то очень солнечным, прекрасным. Делитесь своей радостью и новостями. 654-25-300 номер для звонков. И напомню, номер, с помощью которого вы можете с нами связываться в СМС и в WhatsApp, и в Вайбере 20-20-10-16. Любимую мамочку Нину Мемлюк поздравляю с днем рождения. Ниночка, принимайте пожелания от вашей дочери. Сегодня звезды стали на год взрослее. Как раз таки для вас. Милая, любимая, родная, поздравляю, мамочка, тебя. И от всей души тебе желаю только мира, радости и добра. Нет тебя любимее и дороже. Нет тебя надежнее и нежнее. Ты всегда советом мне поможешь. Нет тебя отзывчивее и нет тебя добрее. Пусть глаза светятся только лишь от счастья. Пусть улыбка близким дарит свет. Ты одна на свете, всех прекрасней. Для меня ты в мире лучше всех. Ниночка, мы вас поздравляем. Всего вам самого наилучшего и душевного праздника.

0: А еще пускай никогда не прячется солнце за тучами. Следующий привет как раз-таки к этому и приурочен. Алиса Плюс, здравствуйте. Погодка какая замечательная. Распогодилась в городе. Да, это отметили не только вы, Виктория, но еще и наша слушательница Раиса Богданова. Да, я думаю, и многие. Привет, Тонечке, передавая Сельченковой. Тонь, ловите. Вам здоровья, удачи, благополучия, хорошего настроения. А еще, Раенька, я знала, что вы будете радоваться этой погоде. Солнышко сегодня выглянуло, сказали вы. Видите, как мы все вместе умеем эти тучи распугивать. Главное, чтобы эффект закрепился как можно на подольше. Ну, а ваша песня уже в эфире.
1: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стикси я под полубокс.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: И снова я напомню, что наш информационный спутник – усадьба Ильзенберг в Литве. В парке усадьбы есть одна из самых необычных интерактивных детских площадок, которая выделяется во всей Литве. И выделяется она не только своими размерами, но и обилием интерактивного и образовательного оборудования. Интересно будет особенно детям. Ильзенберг – это такое вот место, где можно познакомиться еще и с животными. Причем там живут необычные, даже краснокнижные. И альпаки, и камерунские козы, и черные лебеди, овцы, павлины, кролики, коровы и многие-многие другие. Есть даже тематическая программа «Секреты животных Ильзенберга». Для гостей доступны прогулки по парку-музею, водные прогулки на электрокатамаране по озеру Ильге с аудиогидом, экскурсии по дворцу, по винодельне, дегустации местных вин и натуральных продуктов, выращенных в усадьбе. В общем, программа насыщенная, хватило бы одного дня, чтобы все посмотреть. После прогулок можно, кстати говоря, спокойно отдохнуть и перекусить в местном кафе или ресторане. Заходите на сайт, там все в более подробном варианте. Ильзенбергас.лт.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов – от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.
7: Поздравляем Диану Никитину. Диан, от бабушки Марии Никитиной, конечно же, само собой, с днем рождения пожелания прилетели. Да какие пожелания? Да какая классная цифра! 18-летие! Дианочка, принимайте эти добрые слова. 18 лет тебе сегодня. Счастье светит, пусть в твоей судьбе улыбается везение, расцветает вдохновение. Будь здоровой, будь любимой, яркой, нежной и красивой. Просто будь всегда собой. Следуй храбро за своей мечтой. Дианочка, мы вас поздравляем с днем рождения. 18 лет – это ничего себе. Начинается классная глава в вашей жизни. И пусть она будет яркой, свободной и полной возможностей. Чудесного праздника!

0: В эфире программа поздравлений.
1: А сейчас я продолжу рассказывать всем о том, чем еще в Ильзенберг особенно гордятся. И если вдруг вы еще там не были, то, мне кажется, отличная идея на эти выходные поехать посетить и посмотреть своими глазами. Ильзенберг – одна из самых известных органических ферм региона, расположена, где обрабатывается более 1200 гектаров земли и работает также собственное производство натуральных продуктов. Большое молочное хозяйство содержится, и все выращивается и производится без химии и каких-то там искусственных добавок. В Ильзенберг производят более 100 видов натуральных продуктов и собственные вина, которые можно попробовать, продегустировать или купить. Кстати, Ильзенберг один из крупнейших виноградников в странах Балтии. На территории растет более 10 тысяч виноградных лоз. Для гостей, как я уже и сказала, проводят дегустации, экскурсии по винодельне, прогулки на экологичном электрокатамаране по озеру Ильги с аудиогидом. Ну и, конечно, бонусом красивые виды на усадьбу прямо с воды. Ну и самое главное, это Литва, район Рокишкиса. Подробнее на сайте ilzenbergas.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, вы знаете, за мою радиопрактику на волнах 101.6 FM, да и вообще, такое впервые. Алиса Плюс, можно Олю Бузову послушать? Ничего против не имею, Эльвира. Давайте услышим.

0: эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Алиса Плюс, ну здравствуйте, это Ленок, ваш слушатель, ваша слушательница пишет вам. Доброго вечера, любимая Алиса. Ну вот и сегодня мы опять собрались, подружки из Ливан. А тем более, какой же праздник сегодня, какой же повод сегодня, такая огромнейшая причина. И именно Галюсику сегодня день рождения. Ну и, конечно же, все девчонки-подружки отмечают. Галюсик, вам уже 100% нажелали всего хорошего. Пусть это обязательно реализуется, пусть сбудутся все ваши персональные мечты. Галюсик, головокружительного праздника, веселого, танцевального, с тостами, которые с ночи, наверное, звучат в ваш адрес. Праздником. Время зажигать. А я знаю, что вы сегодня на танцы пойдете, но разминка, ее никто не отменял.

Ну что ж, уважаемые слушатели, в завершении первого часа нашего концерта субботнего на 101.6 FM. Давай честно, вот чтобы порадовать человека, повод не всегда особенно и нужен, правда? Добрых слов много не бывает, об этом я всегда говорю. Да и дни рождения, юбилеи, праздники, это все прекрасно. Поздравляйте, пишите, звоните. Но ведь можно просто кому-то сказать спасибо за то, что кто-то рядышком с вами, прямо сегодня. А кто-то, может быть, приехал к вам, у него получилось, ничего не отложилось на следующую субботу. Можете сказать спасибо родителям, детям, друзьям, коллегам. 654-25-00. Звоните по этому номеру телефона, и вы попадете в самый, что ни на есть, прямой эфир. Существует и еще один способ. СМС-формат. WhatsApp, Viber и обычные сообщения принимаются на номер 2020-1016.

0: поздравлений.
1: Новый час, все пожелания, поздравления и песни прозвучат для вас до 9 вечера. Друзья мои, всем еще раз привет. И вы знаете, песню заказали в начале этого часа. Приходите в мой дом. Вика Цыганова, Михаил Круг. И каждый раз, когда эта песня звучит, становится мне немножечко тревожно, потому что по законам гостеприимства я, конечно, приехала бы в гости, коль уж такое приглашение поступает и не единожды. Но вот проблема в том, что я сейчас в эфире, а соведущего у меня нет, на которого можно было бы вот так вот с легкостью оставить радиостанцию, эфир и побежать с тортом в гости к Геннадию и Брониславе. Бронечка, собственно говоря, вам привет. Алиса Плюс, здравствуйте. Хочу поздравить всех просто с выходными. Особенно мою любимую и единственную принцессу Бронечку. Бронислава, хорошего вам настроения в эти выходные. И всех это касается. И как же здорово и вовремя распогодилось, правда? Правда?

0: эфире программа поздравлений.
1: То, что сегодня Диана Никитина отмечает свои 18, это мы знаем. Поздравляли, Дианочка, для вас еще есть пожелания от тети. Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Сегодня моей племяшечке любимой Дианочке Никитиной исполнилось 18. Ну и как тетя Лена, если быть точной, я хотела бы поздравить и подарить вот этот стишок. Взрослая, как ни крути, я тебе желаю счастья, встреч приятных на пути. Пусть тебе везет повсюду, пусть удача рядом будет. А судьба благоволит. И песня для вас есть. Мы вас поздравляем, Дианочка, снова и снова пожелаем вам множество ярких событий. Пусть все, что вы себе возжелаете, исполнится.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Из Елговы для всех пожелания хорошего вечера, настроения прекрасного. Рит, мы надеемся, что и у вас прямо сейчас солнечно, а повод у вас очень даже классный. Наша большая дружная семья Тихоновых, мы бы хотели Саманту Коневичу с выпускным-то поздравить. 9-й класс. С окончанием. Наша дорогая Саманта, пусть в жизни твоей начнется новый этап, и впереди ждет много всего интересного. А мы хотели бы пожелать тебе добиваться еще больших успехов и овладевать самыми полезными разнообразными знаниями. Пусть всегда ты остаешься жизнерадостной и такой же доброй. Бережно относись к себе, к окружающим и заботься о родителях. И не забывай друзей. Саманта, а как можно забыть друзей, когда каникулы, правда же? Мы вас поздравляем, Саманта. Я помню свой 9-й класс, но я такой динозавр, что лучше и не буду дальше продолжать вспоминать. Саманта, а вам классного лета, интересного этапа в жизни, уверенности в силах своих и еще больших успехов.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
2: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
0: Алиса Плюс.
7: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
0: СМС, WhatsApp, Viber.

Здравствуйте. Ваши друзья пишут, что вообще, в принципе, все может начаться где угодно и когда угодно. Достаточно на минуту успокоить свои мысли, оглядеться вокруг, и все зависит от точки зрения. К примеру, маленькие кактусы могут превратиться в горы, если смотреть на них снизу вверх. А мебель в комнате может стать континентами и странами. Вот такой вот у ваших друзей посыл. Тонь, знаете, что я знаю единственное? Если остановиться на минуточку и посмотреть вокруг, то действительно иногда привычные вещи, они превращаются во что-то удивительное. И когда ты что-то планируешь, может все пойти наперекосяк. А вот если не загадывать, такое увлекательное путешествие может случиться, пусть даже и по месту. Чего и мы вам желаем в эти выходные.

0: эфире программа поздравлений.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Ладголас Юмикис?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
3: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку

0: особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilsenbergas.lt.
1: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
2: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
3: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
4: 2-400-881.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
6: Вот как же это здорово, когда наши слушатели, проводя время в свое удовольствие с тем, кто им по сердцу и душе, находят время и просто всем нам желают хороших выходных. Алиса Плюс, привет! Хоп, хей! Прекрасного настроения! У меня Леонид Агутин почему-то всплыл в голове. Хоп, хей, ла-ла-лей! Но не будем петь, будем поздравлять. Алиса Плюс, привет! Мы хотели бы поздравить замечательную Викторию с прекрасным солнечным днем. Вот, кстати говоря, где-то день, наверное, с самого утра солнечный. Виктория, мы не знаем, откуда вы, а может быть, вы из Даугавпилса, и мы-то знаем, что в программе поздравлений как началась, так сразу же и распогодилась. Алиса Плюс, здравствуйте! Хочу поздравить свою будущую тещу Анну с прекрасным праздником, с днем рождения. Анна, принимайте поздравления. Желаю всего-всего наилучшего. Здоровья, счастья, семейного благополучия и отдельное спасибо за такую прекрасную принцессу, доченьку, будущую жену. Анна, это вам от будущего зять такой поздравительный привет, телеграмма. Песню для вас мы тоже выбрали, Юра Шатунов, «Седая ночь», Анна. Все, что я поняла из этого сообщения, помимо того, что у вас праздник, мы скоро будем и свадьбу вашей дочери отмечать. Повод за поводом. Ну а сегодня с вашим личным, с днем рождения. Пусть ваше сердце чаще тешат такие добрые новости.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Привет, радио Алиса. Привет-привет. Хотелось бы с помощью вас, Юлия, передать приветик любимой Аллочке от Рудика с песней Кортнева «Если б не было тебя». Знаю, что она слушает ваше радио и всегда настроена на 101.6. И даже сейчас. Слушайте, Аллочка, вы слушаете, не звоните, не участвуете, пропали с радио алисовских радаров. Мы же чуть в розыск не объявили. Вы что? Чаще о себе давайте знать.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, мы хотели бы поздравить нашего швагра Сергея с днем рождения. Сергей, столько желающих вас поздравить. Денис и Ирина, вот начнем с этих поздравлений. У вас сегодня праздник. И коллекционируйте впечатления. Вот что мы вам пожелаем все вместе. Коллекционируйте победы, путешествия. Людей, рядом с которыми хочется быть собой, безо всяких масок, не играя, чтобы хватило на все у вас здоровья, на все планы, чтобы энергии хватило на все новые начинания и идеи. И, конечно, удачи вам на самые дерзкие замыслы. Поздравляем! Алиса Плюс, здравствуйте. Примите-ка еще поздравления для Сергея Полторенко с праздником. Лучшие друзья, друзья семьи поздравляют, родная сестра. Все только начинается, и пусть все это идет на хорошей скорости. К тому же опыт есть, характер замечательный и понимание того, что действительно важно.

Алиса Плюс, ну коли ж на дворе-то выходные, и всем самых классных мы желаем. Можно песню попросить? Можно, конечно. «Божья коровка», «Гранитный камушек», она и вчера в эфире звучала, и сегодня очень хотели бы наши слушатели послушать. Ленок, приятного!

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Семья Зухулисов, с днем рождения! Леонида Тесвинча Одинса поздравляют. Леонид, мы тоже, само собой, хотели бы присоединиться. И ваши друзья, судя по всему, пишут, какой прекрасный мужчина, Алиса Плюс, Леонид наш, какой замечательный отец, семьянин, об этом все знают, и такой он действительно один. Карьеры тебе пожелаем крутой, родных уважения, любви прибольшой. Успех пусть всегда будет рядышком с тобой. С праздником, Леонид! Успехов вам, профессиональных, ну и, естественно, личных.

А, кстати говоря, такие пожелания в эфире очень даже должны звучать, если вы кому-то испытываете чувство благодарности, любви, желание семьи, совместного чего-то приятного. Вы об этом можете и в эфире сказать. К тому же для этого 2 часа с небольшим у нас есть. Практически экватор программы поздравлений. Напомню, 654-25-00, звоните по этому номеру, поздравляйте, передавайте ваши приветы и песни, будем раздаривать аж до 9. СМС-формат также уместен, если нет возможности говорить, то вот еще одна палочка-выручалочка, 20-20-10-16, он же Вайбер и он же WhatsApp.

0: поздравлений.
1: Друзья, дамы владельцы, все поющие, радующиеся, отдыхающие, танцующие. Доброго субботнего вечера еще раз. У микрофона Юлия Сергачева. И я официально открываю вторую половину программы поздравлений. И вот так вот, кажется, только поздоровались. А 2 часа пролетели. Экватор программы. Но расслабляться я пока не предлагаю, если только под песни любимые. Впереди еще столько всего. И приветы, и поздравления, и пожелания, и музыка хорошая. Присоединяйтесь и вы, если я ваших заявок еще вдруг не вижу. 654-25-00. Звоните или смс-айте 2020-10-16. Текстовые сообщения в Viber и в WhatsApp именно в эти мессенджеры направляйте по этому номеру. 2020-10-16.

0: танцую. В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, вы уж простите, что надоедаем. Так, это кто это? Это кто это? Я сейчас подсмотрю. Тут даже не признаются, кто. Елена, ну как это надоедаете? Вы вот пишете, так хорошо сегодня, гуляем, сидим, пляшем. Так вы все-таки присели или все-таки на подъеме и пляшете, танцуете? Пока видеоотчета не увижу, не поверю на слово. Никаких извинений, если душа ваша сегодня в разгулье, скажем так, и празднуют, и требуют, и музыка обязательно будет, хай-фай. А мы любили, а мы могли, мы еще не такое можем. Тем более до 9 время у нас вон сколько, вагон и маленькая тележка позволяет. Хорошего вам вечера. Радостно, что он у вас именно так и проходит.

0: эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, радио Алиса Плюс. Прекрасных солнечных выходных. А хотелось бы поздравить, пишет Татьяна и ее семья, конечно же, присоединившись, Верочку Тесвиню Одинец. Передайте наше пожелание ей. Так, стоп, Верочка Тесвиня Одинец. А вы, случайно, не из той семьи, члена которого мы поздравляли сегодня, Леонид Тесвинч? Кажется, Одинец сегодня тоже юбиляр. Слушайте, вот это комбо. Верочка, принимайте пожелания. У вас сегодня юбилей, как написали нам. Милая, добрая, нежная, славная. Сколько исполнилось? Это вообще не главное. В жизни желаем быть самой-самой счастливой. Верочка, всеми любимой, веселой и такой же красивой. С праздником вашей семье сегодня двойной.
2: Либидо.
3: Да ладно.
2: Говорят, у Светы в 40 мужа нету.
3: Ну и ладно.
2: Говорят, когда за 30 нечего ловить, а за 40 только кошек можно заводить.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
4: В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
3: «Форус такси» – скидка 30% на 3 поездки.
4: Промокод «Даугавпилс».
5: Реклама саимнецкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši, un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

0: по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса, Алиса, Алиса. Мне кажется, я скоро переименую себя в это прекрасное имя. Здравствуйте, здравствуйте, доброго вечера. Это пишет Михаил, судя по всему. Миш, от вас привет любимой жене Марите Семеновой. Саманте Семеновой также. Еще и Людмиле Феодоровой и ее семье достало. Сергею Игнатьеву, Еланте Афанасьевой. И нам вы шлете самые лучшие пожелания. Спасибо вам большое. Хороших, зажигательных, веселых выходных.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А вот и как-то докатились мы до лиричного лада. Все так начиналось, ну а как по-другому? 27 лет годовщина, 27 совместных. Мне кажется, здесь можно и позволить себе всплакнуть от счастья. Правда, Анастасия написала, что повод сегодня большой. Годовщина совместной жизни у Аниты и Вячеслава. 27. Анита, Вячеслав, скоро и 30.

30 будет, да? Будем юбилей праздновать. Любви, здоровья, всего наилучшего. Особенно любви, да, это важно всегда. Ваши друзья вам пожелали. Песня очень-очень лиричная. Она для вас, для вашей пары. Пусть впереди вас ждет много счастья, много прекрасных рассветов, уютных закатов, добрых событий. Любите друг друга, и пусть эта любовь остается вашим главным богатством.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы поздравить Савелия с первым годиком. Ну и, конечно, его папулю с 26-летием, с днем рождения. Боже мой, какой семейный джекпот. Не знаю, правда, как зовут отца семейства, но с 26-летием мы вас поздравим, Савелий. Хотелось бы начать с самого младшего члена семьи. Поздравляем, конечно, родителей в первую очередь. Сыну 1 год, папе 26. Это просто как-то невероятно, мне кажется, звучит. С днем рождения! Пусть ваш сын растет достойным продолжением. И, конечно, пусть папа для сына будет настоящим героем и примером. Любви вам, семейного уюта, счастливых приключений и воспоминаний, бесконечного повода говорить, как же нам повезло друг с другом. Это, конечно, я родителей имею в виду. Ну а вашего малыша мы, конечно, пожелаем здоровья, чтобы рос, развивался. Целый год улыбок впереди. Первые открытия, маленькие победы и ваше совместное огромное счастье для всей семьи. С днем рождения!

Мы поздравляем всех, у кого сегодня день рождения. И самое главное, тому, кому сегодня 26 лет, глава семейства, он же отец, да? Рома, мы наконец-таки узнали ваше имя. Спасибо, что подсказали ваши близкие, наверное, в торопях хотели поздравить в первых рядах. Пусть все будет.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Можно ли порадовать приветом братьев моих? Передайте привет от брата Мамуки. Пожелайте всего наилучшего. Это привет из Даугавпилса направляется. Быть может, и в Даугавпилс здесь по месту. Из одного района в соседний. Всех благ, родные, вам и прекрасных выходных. А я напомню, что в пожеланиях оставить то же самое. Прекрасных выходных, ярких, солнечных. Кого-то, быть может, к себе зазвать в гости, особенно если это ваши соседи по даче или по лестничной клетке, по лестничной площадке. И вы можете это сделать и на радио. 2020-10-16, номер не изменился. В WhatsApp, в Viber сообщения все видно. Присылайте и свои. Или звоните в эфир прямиком. Время-то уже видели, 19:35. Но мы, как всегда, до 9, но как одно мгновение всегда, на одном дыхании. 654-25-00. Звоните и не путайтесь с тем номером, который принимает исключительно СМС.

Ирочка, мы надеемся, что вы услышали эту песню, потому как Виктор так переживал, что сейчас вы приедете, радиорадары выключатся, пропадут сигналы и все. И мы так стремились, чтобы что-то приятное вам Виктор под эту песню сказал бы. И мы надеемся, что все это уже произошло, и вы добрались до места назначения. И так-то все спонтанно, что даже не успели сказать, от кого и кому. Ирочка, это для вас от Виктора. Он вас очень сильно любит. И меня сгрызает интерес, что же он вам такого там сказал. На то это и личное, правда же? А если захотите, то поделитесь с нами обязательно. Алиса, здравствуйте. А мы хотели бы Олечку поздравить с днем рождения, но песня у нас будет не с днем рождения. С днем рождения поздравляем с тортом и с цветами и с букетами. А очень сильно Оля просила Аллу Пугачеву «Любовь, похожая на сон». Там можно так протяжно петь в припеве, что, Оль, я буду с вами это делать 100%. С днем рождения! Знаю, что вы отмечаете. Поздравляет вас ваша подруга. Все, кто сегодня пришел. Алиса, здравствуйте. Это я. Я, кстати, не знаю, как вашу подругу зовут. А вот в конце она написала, это Жанночка. Мамочка Анечка вас поздравляет, Олечка. И мы все хотим, чтобы жизнь вас бережно хранила. Ваше сердце бережно хранило от всех разочарований, чтобы сбылось все, что ваше сердце захочет. И в самые обычные дни вы всегда чувствуете себя счастливой и как воздух необходимый. С днем рождения!

Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016. СМС WhatsApp Viber.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Юльчик, а у меня за окном радуга, и Янис даже фотографию не прислал, наверное, любуется. И это всегда важнее, чем все эти гаджеты, которые мы постоянно быстрее достаем, включаем, наводим фокус и фотографируем. Лучше это все лицезреть прямо сейчас, прямо своими глазами, проживая каждый момент этой красоты и счастья. Янис, слушайте, говорят, что вот после дождя появляется радуга, да? У вас, наверное, там капало, хотя тучи уже надвинулись. Кто-то пытается включить снова эти осадки. Но, видимо, у вас все-таки смогли договориться дождь с солнцем, с небом, и радуга появилась. Хорошего вам настроения.

А я тоже в окно взглянула, думаю, может быть, и у меня тут где-то радуга разгуливает по небу. И кроме туч не обнаружила ничего. Я не спасибо за фото. Пишите, что вот практически уже не видно. Ну а что вы думали, она часами будет нависать? Минутку, полюбовались и хватит. Есть еще одна заявка в этом часе. Алиса Плюс, привет, это Шурик. Хотел бы порадовать свою любимую супругу Анастасию песней Алексеева. Можно, пожалуйста. И хорошо, что Шурик, вы не под вопрос поставили мой выбор музыкальный, а что это может быть? Это «Океанами стали». Дождитесь обязательно. Буквально 23, 22, 21 секунда.

Друзья мои, я не могла сказать, но это время точно стоит установить. Я, правда, не знаю, к кому обращаться из высших сил, в какую небесную канцелярию писать, но у нас такая красивейшая, красивенная, яркая, сочная, семицветная радуга за окном. И до нас добралась. В такие моменты я, конечно, жалею, что видеотрансляции прямо сейчас не ведется на 101.6 FM. Но кто его знает, быть может, все еще будет.

0: Друзья мои, ну а у нас все по плану. 20.04 на часах стадийных. Программа добрых слов и пожеланий и признаний и песен у ваших любимых продолжается до 9 вечера. Радуга исчезла, можно с успокоенной душой продолжать работать. И я буду рада, если вы присоединитесь. Можете в WhatsApp, можете в Вайбере по номеру 20201016. А можете звонить 654-25-00. И спасибо, что делитесь своими наблюдениями в природе в том числе. А мы будем поздравлять прямо сейчас Александра. У него был день рождения совсем недавно, но разве это повод не продолжить радоваться и принимать поздравления от Виктора, от Оли, от Ксюши? Арина тоже поздравляет Александра вас от всей души с прошедшим праздником, с днем рождения. Пусть здоровье крепчает, настроение будет лучше и лучше с каждым днем. Александр, пусть возможности у вас будут всегда осуществлять все самое-самое желаемое. И для вас от Вити, от Оли и Ксюши с Ариной песня очень даже соответствующая. «Пусть бегут неуклюже». Поздравляем вас с праздником. И сколько бы вам ни было лет, внутренний ребенок, если остается, это всегда хорошо.
1: Ах, я играю на гармошке.

Я поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению,

На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Царицу заказали не просто так. Ольга, день рождения у вас, вы отмечаете, это мы знаем. Но Александр и Жанна Сафроновы, они еще не поздравляли. И мы с радостью передаем вам эти слова. Наша дорогая Олечка, с праздником женского счастья, внутренней гармонии, исполнения всех сокровенных желаний. И пусть всегда будет удача рядышком с тобой, счастье в простых мелочах. Оленька, в этот день хотелось бы пожелать вам действительно счастья. И не такого вот простого, а настоящего, неподдельного, такого состояния души, когда оно не зависит от обстоятельств. С праздником вас еще раз!

0: Паши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: «Хочу послушать Михаила Бублика, любимого моего», начинается сообщение от Галины, присланное именно так. Галина, вы бубликолюбительница, это не о бубликах, как о еде, а о музыке, о творчестве Михаила Бублика. Давайте послушаем песню «Научи сегодня». Надеюсь, вы будете 100% за и не против.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Бублик наш Михаил, как же здорово, успели, услышали. Это 100% Денис и Светлана, в принципе, вы подписались, ребят, но я знала бы по почерку. А можно тогда у вас Билана попросить гулять так гулять? Юленька, здравствуйте, хорошего вам вечера. Мы на море, поздравляем вас с правами. Слушайте, сколько... Спасибо большое. Сколько классного всего вы написали в одном этом предложении. Светлана, Денис, я 100% угадала, что вы на Юрмале, потому как то, что вы прислали эти фотографии, невозможно было не узнать. И песню, которую я поставлю сейчас для вас, мне кажется, вы ее знаете 100%. Когда-то заказывали. Юлечка, мы в номере слушаем вас. Громко, может быть, не стоит, да? Не знаю, как там, отдельно у вас номер или соседи все-таки за стеной. А вы прям на пляж выходите с радиоприемником, и пусть все услышат. Светлана, хорошего отдыха. Передавайте прибрежным чайкам привет. И лебеди, я знаю, там есть. Если встретите от меня привет большой, я помню в прошлую субботу. Видела пернатую парочку.

Уважаемые слушатели, вы только намекните, дайте знак, сигнал, пишите, звоните, пользуйтесь теми средствами коммуникации с нами, с радио «Алиса Плюс». Чуть больше, чем полчаса остается у нас для любимых песен, для любимых людей, для любимых слов. Передавайте 20-20-10-16, пишите или звоните прямиком в эфир 654-25-00, даже если вы на море. А, кстати, вот, Светлана, Денис, я к вам обращаюсь, знаю, что вы слушаете до сих пор, вы так раздразнили душу мою. И пусть совсем недавно в Юрмале я была, а все равно сердце мое на море где-то рядышком с вами на берегу. Поэтому не вижу причин для того, чтобы не послушать эту замечательную песню «Лайма Вайкула» Интерс Бусулис.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А я и думаю, куда эта Гринька-то пропала? Он, оказывается, вчера на свадьбе гулял. И я практически ничего себе стихами заговорила. Привет, Алиса. Сейчас все будем рассказывать по порядку. Во-первых, у нас, у Виты и у Виталика Ивановых, была свадьба. Свадьба. Спасибо всем, кто с нами на нашем празднике, особенно свидетелям Алене и Гринке, родителям, которые прямо сейчас с нами продолжают отмечать этот замечательный и знаменательный день. Спасибо большое всем, кто присутствовал. И вы знаете, скорее всего, это Вита пишет, да, Вит? А не просто так все. И Гринька, вот он, явился, пожаловал. Добрый вечер, дорогая радиостанция. Мы с удовольствием находимся на том берегу Двины, где Ивановы цветут. А на том берегу Ивановы цветут. Я бы хотела песню отдельно для вас исполнить, но не буду портить этот шедевр. И с радостью, пишет Гринька, хочу поздравить эту замечательную семью с очередной годовщиной. Любите, оставайтесь любимыми, мои золотые. И можно какую-нибудь песню? Можно, конечно, песня будет, и не одна, судя по всему. А мы желаем, Вита, вам, поздравляя со свадьбой, пусть, конечно, и с опозданием, но от всего сердца, чтобы ваша семья была крепкой. Тем более с общим внутренним миром. Это же важно всегда. Пусть будет смех до слез. Пусть будет примирение после ссор. Пусть жизнь будет настоящая, не идеальная, но в трудные дни и в радостные вы всегда будете рядышком, друг с другом. Поздравляем вас. Дождитесь, будет еще один музыкальный подарок от Гриньки.

0: Вита, вы знаете, столько желающих вас поздравить, что даже я немного запуталась. Думала, 12 июня, то бишь вчера, у вас был день свадьбы. Оказывается, Никелевая, завтра 12-я годовщина. Мы поздравляем Виту, Виталик, Иванова, семейство ваше с наступающим семейным праздником. Берегите это чувство, с которого все 12 лет, а может быть и раньше, до официального бракосочетания все началось. Поздравляем.
1: В эфире программа поздравлений.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

Юлечка, здравствуйте. А можно ли заказать у вас песню? А потом сразу сообщение. Поставьте то, что нравится вам. Кстати, Би-2 и Сплин. Это та самая заявка музыкальная. Следующая — Люся Чеботина на очереди. Давненько ее не было в наших эфирах. Песня «Пошлю его на». Заказала тезка моя. Юлечка, я надеюсь, вы никому не намекаете, потому что имен конкретных нет, но, быть может, вы кому-то смсните и скажете: «Юрик, включай». А Юрик-то и не ожидал, что его куда-то отправляют в магазин за тортом. Юльчик сейчас будет

Добрый вечер, Алиса Плюс. Мы хотели бы заказать песню, тем более, что успеваете. Для Людмилы и Геннадии. И Геннадия, старые друзья Виктор Калинов. Пожалуйста, Людмила, Геннадий, скорее всего, это ваши друзья вам желают самого доброго вечера субботы. А вот я поглядываю на время и понимаю, что, во-первых, да, Виктор Калинов, он прозвучит. Во-вторых, Марис пишет: да как это возможно? 4 часа снова пролетело. Вот так вот. Алиса Плюс, спасибо за этот вечер. Это уже Янис подхватил. Слушайте, я как будто бы в мужской компании в завершении программы поздравлений. И прямо уходить не хочется. Столько комплиментов, столько приятных слов. А компания у нас была что надо. Вот и время быстро пролетело. Вот и весь секрет, я вам скажу. Юлия Сергачева, эти 4 часа с удовольствием, как всегда. Надеюсь, что и вы провели с нами в удовольствие это время. Желаю отличного продолжения выходных, хорошего настроя, хороших людей рядом, побольше поводов улыбаться. Берегите себя, своих близких, и не забывайте говорить друг другу добрые слова даже без волны 101.6 FM. Но с нами лучше, правда же? Хорошего вам настроения и пока!

Мужчина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

она мою рубашку временно. Искра постижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

люди часто говорят, можешь даже не мечтать.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.